0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанный прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеная, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на

0: расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редких небесных явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
1: Тема дня.
0: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил,

0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач, и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
0: Сейчас ученые из Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более

0: заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары, комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харминца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харминц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харминца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харминц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харминц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харминцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харминца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харминц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харминц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харминца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование, и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харминца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. К Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михаил Харминц уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михаила Харминца был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская Карл Нойшос и сыновья. Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михаил Милан Харминц. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминца со Словакией.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михаила Милана Харминца в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михаил Харминц тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михаилом Харминцем. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михаил в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михаилу Харминцу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михаил Милан Харминц еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
1: Уже в 1897 году Михаил Милан Харминц принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михаил Харминц был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.